0: знал, мы прямо в твои очи. Хотя сликуя наши раны, все мы не, все мы не, все мы не, все мы не.
1: Немишля, слухає радіо Накипіло.